Давно ещё мы все хавина, этки мы все юнуна. Запрыгайся я и запрузей мы все алей буруна. Сергей Анна Кселяс, ома нога виксин турула. Кут кои се боле пизав, ми да мазин или се зурун вел. Кармил Каляс, карман валат. Тоон алку тоонис, куит ме вахел ева кылат. Юску соодус билетид, он отца санут сынат. Ма лен лига кауа ринги раттас кейн.